0: сагама иттун иттум атеваттарпунга кунгорсуа сулуаққа сулуаққа пания илагаарпу анаанагалу сулуаққатангита уани сарлима айо тассум тау упарнаак америартертарпу китамиуну сулуара амини америни панерэп орсутара орсутаралааққарлугу наммасиангама ангерлартарпу таттаанна кунгорсуа тасса уанга таанна сунгисимангараак аттиппарами сооруно аттерни куа намерталимми юуммуг кунгутаан паппанигу
1: писақартақаат
0: пиниартта иде писақартақаат аллаа торторингаяппаа тааманиккут тас уна уннаа уннаа тас аторторинариуа идани аллартарпу аллаасеқарнати қоқорту мангиттарасарпаа уна уна саккигуллуарами ангивиира тас идани марлин ангивиақартарпу таттаамааппо тас тикиссап тикиттарпу тас аата кулуугиннарсуаси тасса тасса уумаами уанга ангисуунгорлунга тасса анга массаққамаану ааллангаалерлита акилеқтигатсиги инна иннамми атеқарами тасса ини қаммави таварми тасса пистидигагами таттаамаасига таамаисса такиуат аатсиани алеқорту кисими пииссага аммис налеқорпасси таққ тассина аммаққукку аваллику исаасу игартаси аатаа тасса уаги паамарсиорлута укияки паам энерсима аваласаартарами тасса налеқуис бас пигассаригаммиги тас бигини ина минаалиттаригами тас агутарсуасия тассам аалалерсеқ аалассуангорто соорлу тамана силатаа тунгаани қатсиннеримаалертарами има а иде тупиннақа тас орниккиник авата таана тигиннассава авата тасса қимутторсуасилам буюиннауиса тигиссава тассам капитақарту тоқаагами тигигиникки тас амуассава паати тас қиллуллууллуги илото маккиуми илотупин илотупиннавитторпуни қиллуллууллуги тас бигини тунаф тас қилераа қаналлу аама ала илеқилертарсиманерпаа тас татугу тигеққиссава аппассиан тас таттааннарсуаси имма иккагилерлугу та нугалуақартаавиналерс тааммаалериарторлу тас аама сул аама қилеққиллугу ала тас аярнариннаависсу тас ангивикка арлан ангиуарнавиангала тоқуссу калиллуга ингерлааттаригамки уага тас иллаави киса пилерисартигакки иллаакаси тима агисикаси гортумми тас уага наалигаасаралиги нуваннарисигак идени тасули пиленниара таман уттилереера орсуат киллагатугу амма паллаққуллугу але таан иллаавала писаак арлавиариар тасса идену аннертаақа тассуну нертарпу тассама идани уаги пармарсиорлу памиаллуатиама тақарми таанна тилиссақакаси қарситилартартигами икарлу пармалиартаа идани уллуттар уллуттортитаатта тасса тамакуа пиниартикисимагини идани икаттарпаату усиарлита иде уагана тамаки яқарми идани синнатсерисарпакка соруна синнатсерисарпакка аама илларисартарфига тас сули ангаласаарлаарам илларисартарфигуут аама тас аама исигиннарникууара идаани синнатсигисариаку тассуорлуссу наюиллу таттааматтарама нуаннертақаа аасарсуам нуаннерсориоруиссуу кисиани укиими тасса иттиппалуссуаси иттиппалуссуаси тасса тасса имма а идами тупиннақаа тасса пойорассиоси тамаана таан акилеқиртига қулаасималераагамми тасса қиллаарпалеа қиллаарпалуунарна аярами наккаалаарпу тасса накка таттаамааппу тассами уаги иттукку имааппу так пиниарти капита тас марлиисарпу ааппаа торуникки ааппаа панерси таттаамаасиуиннарпу наами има хаяртисииннарлита анаал ааллернер тасса капитақартиуааннарпарпу тастаамаа тассали аватақимангуассанагут наами портнақарпу тас қоқортуути кисеқиманна аерпа тасса таамаиллу уанга бариартерама тасса има таама има kisiä ullakki nuennettaka kisiä uema kai saqtam kisiä ni tasemannakki aatiumi ullakki tussiartarneri uanuanna ullakki tussiartartigami ittukku tasitan itaramanersorpara atikkajuttaramikki tasse uanga maqaisa ananami ananami maqaisa qatanna tussiitaani suuruni ilaani appittarpara tappawani sinittarfutsinniillata nuanneqigami amma ananakki atertaraa unna seqenersuu passuma tasse kissarsarpaatimiga tasse tanna amma atertarpa atersinnaawaraliinnimi amma

0: тоодсани электрикери сулеққиппунга ингерлаққиппунга амма
1: тассулиффиассиингит мисилтаақорфиа таамаил
0: суу тасса сулиффиассиингитсу аққусаарникуакка амма кио таакку ингерланерини илинниакка ассиингитсу ингерлаппакка таава маскинистими наамассингиннама кисяни илуморлунгоқсаанга укио таанна аама инуттут илинниарфиоқаа амма ассассорнеру тунгаатигу тикмикки тунгаатигу илинниакка тунгаасигу тамаккунга атуаарсорнитсиннат иликкааққарфигингаатсиарлугу маскиниститу илниарн таанна ингерланникуваа фёрст семестариннаагаллуа соорлу моториулеринеру тунгаатигу мотороқану ила уулиат вискуситит сорпассуиллу тамакку тамаккалуарту тасса ингерлаққиппунгаамма аюнгитсуми пиффисса ингерланерани таан таа электрикери сулине ингерлатеққилераакку маани электрикери фирма таанна сулиффиертуппаа таа кигорна арсарнерит фабрикки канна нутартерто 95 фабрикки нутартернерани тассани суливунга райлериффик аллисуссаагаат аннертулаарторууссоорми нутартерами тааманикку таканна фабрикки таа тассани суливунга аамма илиниарфиун гатсиаққиллуниаас намма тааматут таава киедэс наммассиппат иллуқарфими маани санаарторни аннертунгиннами тааманикку 95 таава электрикерини сулиффиссарсисиннаанissara қатассами қулаарипаю паярлу таава кангерлуссоорми кинутеқарникугама кангерлуссоорми электрикерисарсиор никуус таава фабриккими нутартериллу тасулинитта налаани сианерсимаппу мобилеқангиннамими таамат ангерларпунга уннуккут нериарторлунга уннукку таава исерлунга кангерлуссоорми сианерфиутиссималлунга калуарсималлунга сианилаақуга сианерфиалу ақиуагу илумуқарсиннаавит кангерлуссоорм қорпунга таамаасиорусуккалуарпунга кисяни уллорми уллорму сораарни уанги илеққорингиннакку нуаннаруллаартуунагулу таамат сораариатаарнисса таава апеққусернартилаарлугу кисяни илисиматериорникуакку итторисара таканани фабриккими нутартеринитсинни арсарнерини итторисаратаан таава ақиуани сулиарторама уқарфиуа иппасса уннук сианеққутиссималлунга сианерама ақагу илуммуқаққуаанга кангерлуссуалиаққуаанга но аюқақ аллатуммаарнеқақ уқарпо таамаасериарлу нингерлагам халтиви миссааққаангиуммат исерпо тикиук сулиффигисанну такани фабриккими сулиаа ингерлаккига пилерпаанга уллуфиортани маанеққиссавиу қану игиссавиу уқарпунгу тассу уанга аюрингиивиккалуарпара сулиаккаа куннааллилерниассавак сиани кангерлуссуарми сулиситти сорилерigassakka апеққутаапп аюрингилат
1: уқалоқатиернаами
0: су аюрингилат уқалоқатиерпак фиортаниани кангерлуссуалианнассаат окей тама паюнгила тасса утупаа аллаққаатаани таппикуннартуссаалуарлунгу фиортаниани атсаат кангерлуссуалиарпу таау тасса имааллаама сулиакка акуннааллилерлуит иниситтерпакка таак нааммассисса нааммассиллуит аама нуанниттуаннарами электрикери сулияа алла сулиаарерникуусаа маананна нангиллугит сумукиллиффи илисимауллаарнаг таау тасса акуннааллилеққарлута атсаат сулиакка қимаппакка тааманиккут қуянартум
1: тасса инууни аммалларуиннеқ инуфиилерпи таамани
0: суу тасса кангерлуссуарми тааманикку америккамиу ааллаарпут септембар инаанерани таава ааллаққаммерсут америккаммиут таппиканиннериса налаани писсуттит сули аттуттут тасса исаалерлу таамоқарани америккаммиут сулинериса на лериаасеқ сули аторниарсаа

0: is a new hustle out there, and I'm wondering whether or not it's going to hit our Aotearoa shores. There's a hustle that's happening over in the United States, mainly. I think it's happening in Europe as well.
1: Okay.
0: And it's on this app called Feet Finder. Are you familiar with Feet Finder? Feet Finder.
1: What?
0: Feet Finder is kind of like an OnlyFans platform, but specifically for feet.
1: Wow.
0: Without getting into too much detail, the main target demographic is obviously men who like to look at females' feet. And they pay for this. It's a subscription service.
1: Oh, my gosh.
0: Now, the new hustle is, and I want to shout out to this dude. There's no name. He's a 22-year-old man.
1: Are you sure?
0: No, I'm pretty sure. Definitely not me. 22-year-old man who has basically catfished other men by posing using his feet.
2: По крайней мере, мне так казалось, потому я был подростком, дитя полетов на Луну. Я был увлечен космосом и НЛО. Сразу включилась фантазия. Я не мог оторвать взгляд, разглядывая детали, которые ночью выглядят совсем иначе. Вокруг царила тишина, и я решил, что не хватает подходящего музыкального сопровождения, саундтрека. Я включил свой маленький средневолновый транзисторный радиоприемник AM Radio. У меня была любимая станция в той части штата. До сих пор помню позывные WCAO, The Big 60. Я вставил в ухо наушник, проводной вкладыш, подключенный к приемнику. И первая песня, которую я услышал, была Dancing in the Moonlight группы King Harvest. Она идеально вписалась в тот момент. Готов поклясться, в моем воображении даже мерещились инопланетяне в костюмах из фольги, покачивающиеся в такт пьесы.

Из ночной Москвы на весь мир это бессонница на маяке. Где нас только не слушают. Вот, например, в Бельгии нас сейчас принимает Таня Флоре. Танечка, добрый вечер, вы пишете. Привет, Васенька. Я не могу в последнее время встретиться лицом к лицу со своей бессонницей, так как она давно ко мне не приходила, к счастью или к сожалению. Я по ней немного скучаю. Мы вместе по ночам пили кофе и наводили порядок. Я теперь понимаю, почему у вас раньше была бессонница. Это кофе, Танечка. Но есть одна песня, продолжает Таня, которая, если не помогла мне заснуть, то очень успокаивала меня в трудную минуту. Я как будто падала стремительно в бездну. А песня ловила меня своим мягким ватным дном. Так, дайте-ка мне на секундочку это представить. Не получается. Она называется «Я оставлю тебе слова» в исполнении Патрик Уотсон. Обнимаю крепко, пока, Таня Флоре.